0: Згрун стан кан куни шарби банян лей кине рин сизёцук.
1: Бадрин ян тан кирен анга цангара самби бариан у кине рум си тан ножуа. Цангара самба кирена тарза ламе кирена ажан ножу. Та ден дене тузла кирена тоюл на куа чан тахча хали каши дуузе бета юнгате.